0: Англия забила один гол. Кстати, ты помнишь, что я вчера сказала?
1: Чай здесь? Кыштыга Аргентина? Ну?
0: Нет.
1: Кыштыга Англия?
0: Да.
1: Ша пердут Англия?
0: Да.
1: Да?
0: Подожди, стой. Что я вчера сказала?
1: Ну что, Юля, может, я спустя ери?
0: Да, то есть ты не запоминаешь. Я тебя спросила вчера, если ты помнишь.
1: Вот ты considerки я узбатрин, а мы вырста олорабила, же и проблемы у меня море отсутали мели.
0: Нет, я тебя вчера спросила, говорю, как думаешь, кто выиграет чемпионат мира по футболу 2026?
1: А что, здесь Аргентина?
0: Нет, я сказала Англия.
1: Монцелес.
0: Да, поэтому, в принципе...
1: Ай пердут deja, ай еще один жок. Да, я вам ищет май наинте ата, адика, я ку Португалия, ши Германия, я демурте сишит, дин 16, да, я тот deja нумай сунду кампионат.
0: Я вчера сначала очень обрадовалась, а потом очень сильно расстроилась. Вот так у меня было. Но это футбол, это спорт, вот так бывает.
1: Да, я не могу понять, адика, ам фост ан орашелу футболистик дин центру Кишинелу, домни, ерау атат де мульта луме, фоарте мульта, да я не понимаю.

0: matinală. Eu de un timp foarte îndelungat văd că deja top 3-ul se schimbă și în top 1 Alina este campioană în această săptămână.
1: Da, da, da. Alina, доброе утро, ребятулечки. Все, Ничикана на месте, Абуйкана на месте, а я уже побегала вместе с вами. Желаю вам отличного четверга. Кирочки, приветики. Вот представляешь, человек с утра пораньше проснулся, значит, пошел на пробежечку, Радио Рекорд наушнички включил, пробежался. В нашем утреннем приветствии уже как-то галочку поставил. Молодец. Вот Алина молодец. Вот от Алины пример надо брать, друзья. Но Саня не отстает. Саня на втором месте. Пишет нам, будет обменяться один единец. Правда, почему через «и» я пока не поняла.
0: Ну, «л». Лединец.
1: Нет, это «и».
0: Are глуме. Ăsta este «л» din ăla mic. E «л» mic.
1: Нет, это «и».
0: Unde-s ochelare? Aveu perechii de ochelare pe aici.
1: Это «и» большой.
0: Ăla-i «л». «Л» din ăla mic. Я верифică, Жуленка. E «л» mic.
1: Вот, смотри, даже сейчас я написала, это «и» большое.
0: Ну.
1: Это «и». Да, Виктор.
0: E «л», мă, are codiță jos, în partea dreaptă de jos. Ochelare ai nevoie 100%. Mai jos fotografie de confirmare. Bună dimineața, lacul Valea Morilor. Laura, bună dimineața și o zi frumoasă tuturor.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Atunci când

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шагом.
1: 17 июля

0: 8-0-8-0-8-0. Фанкони Ривьера. Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
1: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну а ваши любимые ведущие на своих рабочих местах по-прежнему призывают вас зайти в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Я не знаю, чем вы там занимаетесь этим утром. Скорее всего, только-только проснулись, а может быть, уже за рулем своего автомобиля выдвигаетесь на ваше рабочее место. А может быть, вы как раз в эту секунду пьете вкусный черный чай. Пишите нам в телеграм, рассказывайте, как началось ваше утро, с чего оно началось. А также можете поделиться, какие интересные события сегодня вас ожидают. Может быть, у вас сегодня свадьба, а может быть, вы сегодня, на Кристины едете. Почему бы и нет? Поделитесь, расскажите нам. Интересно абсолютно все.
2: Йо веде, да.

0: Ланарь энд Абрамцова.
1: Но у нас самое время послушать гороскоп на рекорде. 7 часов 55 минут. Я попрошу Виктора включить нам хорошую фоновую музыку, пока я расскажу вам про этот четверг.
2: По самоинспирку.
1: Виктор,
2: Кучева.
1: На твое усмотрение доверяю тебе на все 100%. Угу. Друзья, у нас сегодня 16 июля, у нас сегодня четверг, день Юпитера. Это значит день удачи и роста. Луна у нас во Льве, и лунный календарь отмечает сегодняшний день как третий день лунных суток. То есть это один из самых энергичных дней в месяце. И вы почувствуете, что сегодня, вот вы знаете, у вас будет ощущение, что вы сегодня можете абсолютно все. Воспользуйтесь этим, почему бы и нет. Тем более, что у нас число дня, у нас шестерочка, направлена на заботу, на ответственность и на уравновешенную горячую энергию дня. Про что я вам и говорю, что вы сегодня почувствуете, что вы можете все. Давайте перейдем и к более детальному гороскопу. И, конечно, по традиции, давайте начнем с Овнов. Овны. День для вас особенно заряженный. Используйте эту энергию на спорт или физическую активность, а не на споры с окружающими. Тельцы. Сдержанность сегодня важнее напора. Если чувствуете раздражение, лучше выпустить его через движение, а не через слова. Близнецы. У вас сегодня хороший день для решительных шагов в делах, которые давно требовали инициативы. От финансовых решений пока лучше воздержаться. Рак. Сегодняшняя энергия может ощущаться как избыточной для вас. Слишком много вам покажется, что вы, ну, прям чересчур много энергии будет. Не забывайте про паузы и отдых между делами. Если чувствуете, что вы себя нехорошо ощущаете, все-таки лучше взять даже отгул и пойти домой отдыхать. Лев, сегодня у вас Луна в вашем знаке. Это значит, что амбиции сегодня особенно сильны. Направьте их на дело, а не на демонстрацию силы окружающим. Дева, день подходит для смелых, но продуманных шагов. Юпитер поддержит инициативу, если она хорошо просчитана заранее. Весы, у вас будет риск ввязаться в конфликт на пустом месте. И, знаете, это вообще не самый хороший план для вас. Вот сегодня весам лучше промолчать. Хотя, чаще всего вы и вправду умеете и компромисс находить, и даже я не могу сказать, что весы сильно конфликтные, но вот сегодня день, когда весам лучше промолчать. Запомните это. Скорпионы, ваша природная сила сегодня в самый раз. Используйте ее для решительных действий в делах, которые давно уже у вас назрели. Стрелец, Юпитер, он ваш управитель, поэтому день особенно благоприятен для стрельцов. Смело можете браться за амбициозные планы. Шансы на успех сегодня выше обычного. Козероги, энергия дня требует выхода, но направьте эту энергию на заботу о ком-то из близких, а не в доказательство собственной правоты. Поэтому сегодня козерогам рекомендуют звезды устроить романтический вечер для своей второй половинки. Водолеи, день подталкивает вас к активности. И стоит сегодня даже задуматься о том, чтобы возобновить, например, спорт, если вдруг какой-то период времени вы им не занимались. Поэтому, водолеи, у вас сегодня все должно быть в движении.

0: 8 fix, vreau să vă dau o istorioară. Ieri am purtat o discuție cu astrolog, numerolog Lucia Paliu, o doamnă extraordinară, fantastică. Doamna se simte că ea cunoaște, îi place și face asta din tot sufletul. Ei bine, doamna Lucia Paliu mi-a răspuns la o întrebare, cum va fi luna august, da? Acum este 16 iulie, ușor, ușor i-am cerut niște predicții pentru luna august. Deci cum crezi, Iulia? Va fi o lună bună sau o lună mai puțin bună?
1: Я думаю, будет хороший месяц август.
0: O lună extraordinar de bună va fi luna august, însă trebuie să fim atenți la data de 12 august. Deci vor fi două eclipse în august, una de soare și una de lună. Aia de soare relativ ok va putea fi văzută din zona Portugaliei, Franței, Spaniei. Aici la noi e cam slăbuți. Dar o eclipsă de lună va fi aproape de sfârșitul 28 sau 27 august. Cam așa se întâmplă. Aia de lună e un pic mai dificilă. Aia de soare e frumoasă. Hai să dăm ora exactă și vă povestesc mai departe.
1: И тут-то и есть загвоздка, что между ними есть период времени, который называется коридор затмений. Вот этот коридор как раз-таки и опасный. В астрологии считается, ну, не то чтобы опасный, и вовсе даже ретроградный Меркурий, который длится, кстати, у нас еще совсем немножко осталось, до 22 или до 23 числа, но тем не менее, даже ретроградный Меркурий не опасен, как многие говорят, да, что все, начинается ретроградный Меркурий, сейчас у всех пойдут проблемы. Нет, проблемы начинаются там, где они есть. Но если проблем нету, то ретроградный Меркурий их не подсветит. Соответственно, если вы прошли какие-то уроки, если вы изучили их, если вы взяли весь сок из этих проблем и как-то имплементировали их в свою жизнь, то даже когда появляется ретроградный Меркурий, эти проблемы не появятся вновь, потому что вы уже уроки свои прошли. Также и с коридором затмений. Там тоже плюс-минус такая же схема происходит. То есть, если все в порядке, то все и будет хорошо. Но если есть какие-то все-таки зацепочки, проблемки, то, конечно, этот коридор затмений эти проблемы подсветит и даже усилит.
0: Да. Și ca să adaug la ceea ce a spus Iulia,

0: 23 iulie, da? Încă o săptămână.
1: Da, da, da.
0: E încă Mercurul ăsta retrograd, dar e în descreștere, așa am înțeles eu. În fine, să anunțăm că această oră e cu plasarea de produs și alături de noi este echipa Max Auto. Iar echipa care e și partenerul orei oferă astăzi un loc în superjocul de mâine, da? La sfârșitul orei 8 vom afla care este norocosul ce va putea câștiga 500 de lei bani pe card bancar. Astăzi este zi de joi, înseamnă că jucăm borcanul de 3 litri.
1: Совершенно верно. Трехлитровая баночка у нас сегодня вместе с вами. Напомню вам правила, все максимально просто. Вы до нас дозваниваетесь по номеру 0786-0179. После этого мы вам задаем локацию и одну букву. Ну а вы должны назвать как можно больше слов в течение 30 секунд, да? Или одной минуты.
0: Ну, 30 секунд.
1: 30 секунд, да. Все. И за 30 секунд вы должны назвать как можно больше слов, которые помещаются в эту трехлитровую банку. Начинается на ту определенную букву, которую мы вам задали, и которую можно найти в той локации, которую мы для вас назвали.
0: Яр, первая пьеса для начала ора е... Мария Мирабелла, аудиция фрумаса. Ревеним.
2: Рекорд. Вейкаперы. Солонарь и Абрамцова.

0: как же я его люблю. Черная коробка, наша, такая родная, любимая, легендарная черная коробка. И вы знаете, вот могут быть разные игры. Вам могут нравиться игры понедельника, вторника, но все же без черной коробки эфир вейкаперов. Это не эфир вейкаперов, это наша базовая игра, которая когда-то родилась из обычного подарочка, который к нам принес в студию радиослушатель. Так зародилась черная коробка, хотя изначально это был черный пакет. Ну, а после этого мы решили, а почему бы и не сделать нам черную коробку, вот такую замечательную игру.
1: Și am mers în următoarea săptămână la un magazin de instrumente și am cumpărat
0: черную коробку, да.

0: ca o cutie neagră.
1: Ну, ты знаешь, наша коробка с инструментами.
0: Это наша.
1: Да, это наша. Она уже вот такая какая-то традиционная. Ты знаешь, я тебе скажу, Виктор, вот ты улыбаешься, смеешься, а на самом деле мы тренд задали с этой игрой. Сколько уже на других радиостанциях мы слышали что-то схожее. Но согласись, ни на одной и ни на двух. И мы знаем про это, поэтому нам очень приятно, что эта игра понравилась не только нам, но и нашим коллегам, и они с удовольствием в нее тоже играют.
0: Cine știe, poate la acest момент колеги наши de la alte радиоуры tot au început cutia neagră. Haideți să vedem cine câștigă primul.
1: Хотя, ладно, не везде она называется прям черная коробка, но правила одни и те же.
0: Ну, черная коробка.
1: Да, где-то черная коробка, где-то по-другому, поэтому, ну, нам это льстит, нам очень приятно, поэтому играйте на здоровье, но...
0: Не сентим турса де инспирации, если не плачет.
1: Ну, оригинал остается оригиналом, поэтому давайте сыграем сегодня в нашу черную коробку. 9 часов и 2 минуты, и знаете, вот мы не будем делать ошибок, как в прошлый раз, мы вам не дадим сразу подсказку.
0: Ну, давайте дам он идичу...
1: Некоместибил. Да.
0: И да, адика, маре индичу, маре лукру.
1: Ну, ты знаешь, сразу отсеивает половину предметов.
0: Ласамаша?
1: Да. Несъедобно. Это первая подсказка, друзья. Совсем скоро мы к вам выйдем и чуточку больше расскажем.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Nurata, oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
8: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
10: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
11: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
12: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
13: Фанкони Ривьера представляет 17 июля

0: vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Gol! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
4: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
5: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance Letter.

0: На рекорде.
1: Noi am revenit, prieteni, și încep să apară variante care sunt relativ aproape de adevăr, însă nu sunt corecte. Sunt comentarii multe și asta ne bucură foarte, foarte mult. Manietă, cutie de viteză, Sergiu, steluța de pe brad, Stella scrie, Nabor, atviortă, Iulia, da? Zareatcas, Pitiu, Cabileami, o bună variantă. Lame de ras, Piaciu de Sveta. Ok, salutare, 5 perechi de mănuși, Vera Fluierar scrie. Etă Nabor, ce vota? Hai să dăm un indiciu, da.
2: Да, это набор чего-то. И если уж вы спросили, и учитывая, что у нас 9 часов 41, а уже практически 42 минуты, то и вправду, и словосочетание, одно слово, это слово набор или сет.
1: Да. Крета колората, сет де пенсуле, 5 краеваны симпле, сет триунгюляр пентру автомобил. Набор игральных костей, набор перчаток, аша есть, портативный ручной мини-вентилятор.
2: Мини-вентилятор, конечно, в такую жару очень даже кстати, но нет, нет. Михалыч говорит, может это набор пластиковых лопаток для клипс? Есть еще такой вариант, как набор косметических средств. Типа как тревел, знаешь, там есть разные баночки, их 5 обычно, там для гель для душа, для шампуня, для кондиционера, для, не знаю, еще чего-нибудь там.
1: Для кондиционера.
2: Ну, кондиционер для волос, который...
1: Am înțeles, adică știu eu. Set pentru îngrijire auto, Iliușa scrie mesajul. Nabor stacan. Se folosește în bucătărie? Nu, deci în general nu are treabă cu bucătăria, are treabă cu...
2: Hai, deja spune.
1: Nu spun.
2: Spune.
1: 943 are treabă cu un departament unde...
2: Cu automobilul. Hai să începem de la
1: cu
2: asta.
1: Cu automobilul?
2: Da, păi are treabă, nu?
1: Păi grăsan, Julienca. Deci tu, înainte să dai acest indiciu, ai făcut o analiză așa în creierașul tău.
2: Da, e un set.
1: Crede-mă că vin răspunsurile corecte.
2: Așteptăm. Nu e atât de simplu să ghicești asta. Am zis din start. Изначально я вам говорила, что это сложное словосочетание. Это не то, что вы можете увидеть ежедневно где-нибудь. Согласись, когда ты последний раз видел то, что я сегодня принесла?
1: И кум, вода там фейкали зи. Ну, сет, ла капитул де сет?
2: Да.
1: Ca atare, cum vin ele așa prima dată?
2: Da, первый раз. Я ранее это видела, но это я видела в магазинах, когда, ну, была там за некими запчастями, да, там я это видела. Но так вот не каждый день увидишь такой набор. Поэтому,
1: да,
2: мне кажется, это сложно отгадать, это достаточно сложно. Но у вас есть еще 15 минут, поэтому думайте, размышляйте, сопоставляйте все наши подсказочки. И я надеюсь, что кто-то из вас сегодня все же отгадает. Но мне уже нравится, что 9.44, а правильного ответа у нас еще

0: Так. Давайте пробежимся по всем вашим вариантам, которые вы оставили. Я вижу, что к нам подключились все автолюбители. И очень правильно вы сделали, потому что и вправду то, что мы сегодня спрятали в черную коробку, связано с автолюбителями и с автомобилем, впрочем, да? То есть то, что мы сегодня поставили в черную коробку, я принесла из своего автомобиля. И, в принципе, у каждого автомобиля я считаю, что это должно быть на всякий случай.
1: Дарну вашам пакетатку майту.
0: Ну, да. У меня просто это новое, да, новое. Опять же говорю, на всякий случай. Я это не использовала за все время, сколько у меня есть автомобиль, но для какого-то крайнего случая, может быть, это и понадобится когда-то. Не знаю, но пусть будет.
1: Julenca, sunt 105 comentarii la acest moment. Ia să vedem dacă găsim răspunsul corect. Avem 3 minuțele pentru a face totalurile. Set auto, obligatoriu de siguranță. Nabor, piați, vadir. Nabor, ca Kalpachkov. A, din alea care pentru roți. Nabor medicinskih instrumentov. Спальный набор, набор подушек для авто. Am strâns tot deja din automobil. Dom crat, set de anvelope, набор для радио, set pentru control tehnic. Аварийный набор, set original de reparare anvelopelor, set de siguranță, reparare, set parasolare, microfibre, becuri, prizoane.
0: Ce înseamnă set original de reparare a anvelopelor? Cum arată setul ăsta?
1: De reparare, gen unde sunt acele ridicătoare, cum ar fi ele?
0: Aha, deci...
1: Cheiță...
0: Ca говорят, это домкрат, ключи, вот это?
1: Da,
0: такой
1: da,
0: набор?
1: Da, da, da.
0: Okay,
1: cheiță pe speciale, set de eclipse, chei pentru roți, crocodil, набор салфеток для ухода за авто, набор предохранителей для автомобиля, мы поняли.
0: Видишь, Виктор, ты переживал, что быстро появятся правильные ответы, а правильного ответа до сих пор нет, и у нас осталось 1,5 минуты до финала нашей черной коробки.
1: Аша, буксированный трос, стаскрие, барометр, треугольник, транзистор, доамни, 5 пахари de 50 de grame, 5 литров масла, сет de siguranță. Răspuns corect deocamdată nu văd. Avem 120 de comentarii la moment. Dau un pic scroll și sus să văd dacă
0: am scăpat sau nu. Avem o poză. Igor a trimis o poză. Nu știu cum e legată de cutia. Nu știu cum e legată de cutia neagră, dar ceea că Igor este într-o stare fizică excelentă, vedem. Bravo, Igor! Salutări din studioul Radio Record Moldova.
1: Așa, nabor salon treapăcic, pompă. Deci e ceva legat cu 5 prieteni. Deci, de obicei, ceea ce este astăzi în cutie neagră, se găsesc în 5 la număr, așa, iată, încă un indiciu la final de oră, cred că continuăm și noi după ora fixă.
0: Da, можно, da? Pentru că правильного ответа нет.
1: Exactă.
0: Давай.
1: Hai, neața, este ora 10. Record.
0: Dance Radio.
1: Почему? Așa, cutie neagră îmi place.
0: Да, вот я ликую сейчас. Скажу вам честно, я улыбаюсь. И те, кто смотрит нас в ТикТоке, вы видите мою улыбку. Это ни в коем случае не ехидная улыбка. Это улыбка счастья, радости, что у нас в черной коробке сегодня предмет,

0: ei, dar e legat de 5. 5. Sunt unele, să spun așa, dacă Iulia zicea de automobile, deci vehicule care mai mult cumva. Gata sunt?
1: Нет, пока правильного ответа нет, но они идут в правильном направлении. Я вижу по комментариям, которые появляются. Ой, как мне нравится, когда комментарии не просто появляются, а льются. Вот это мне нравится. Один за другим. Молодцы, вот это хорошо. Потому что именно из спора, мы знаем, рождается истина. Поэтому давайте свои варианты, пишите. Уже близко. Кто-то даже максимально близко написал один ответ, но все же это неправильный ответ.

0: Шалонар and Abramtsova.
1: Am revenit, dragilor. E 10:23 de minute. Nu am tras niciun ochi în Telegram până acum când am deschis microfonul.
2: Но я тебе могу сказать, что у нас на данный момент 219 комментариев собралось. То есть попыток было очень много отгадать, что же мы сегодня спрятали в черную коробку. Я безумно рада этому, потому что давайте вспомним, как это было на прошлой неделе. В середине часа вы отгадали первый предмет, который мы спрятали в черную коробку. Ну а после этого достаточно быстро вы отгадали и второй предмет. Если ты помнишь, Виктор, это случилось очень быстро.
1: Но я начал жопу и терминал в минуту. Адика, кум лам начал, аша и лам финализал.
2: До нас просто дозвонились, если ты помнишь, когда песочные часы... Задали один вопрос и назвали предмет. Я не знаю, как это было.
1: Noi aveam clepsidra, da, în cutie neagră. Primim apelul telefonic și ne întreabă: putem măsura vremea cu el?
2: Da, nu era cum să răspundem nu, pentru că...
1: Așa a fost și întrebarea. Am răspuns da. Clepsidră, da, mersi frumos.
2: Uite, Doamne. Alex zice: nu trageți motanul. Cineva așteaptă totuși să afle care e răspunsul corect, ce au ascuns băi caperii astăzi în cutia neagră. O să aflăm foarte curând, dar haideți să vedem ce variante ați scris voi. Angela zice: este de centuri sau poate este de, nu știu ce înseamnă, huse, cred că. Aha,
1: huse, da.
2: Huse, cred că huse a avut în vedere Angela, nu prea înțeleg cuvântul. Iulia pișe nam eta, nabor zaglușek dla remnia bezopasnosti.
1: Știi ce e asta?
2: Da.
1: Ce nu trebuie de folosit.
2: Exact, ce eu personal nu am în automobilul
1: foarte
2: meu.
1: Bine, foarte
2: și
1: bine.
2: Și sper că și voi nu aveți și nu le folosiți, pentru că, de fapt... cureaua e pentru securitatea voastră și eu îndemn pe toți, absolut pe toți, mereu să le folosească. У меня, например, за время выработалась отличная привычка. Я сажусь, и первое, что я делаю, я себя пристегиваю. Только после этого я включаю мотор. Поэтому призываю вас так делать, особенно если вы ездите в автомобиле с детьми. Пожалуйста, используйте не просто ремни безопасности, а автокресло, которое предназначено для определенного возраста, потому что это про вашу безопасность.
1: Am ajuns la un comentariu al lui Igor. Setul de energie este 5 veste reflectorizante, 3 angro, trusă de prim ajutor și stingătorul de foc. Ah, și lanterna.
2: Смотри, Сергей выставил фотографию. Там, ну, диск, да, я как понимаю, это диск для автомобиля. Он пишет: колпаки декоративные для колес. Когда я сначала посмотрела на эту фотографию, я думала, он сейчас напишет правильный ответ. Потому что правильный ответ есть на фотографии.
1: Да?
2: Есть на фотографии правильный ответ? Посмотри, пожалуйста, 10:17. Фотография от Сергея с колпаком.
1: Да, есть ответ корректно.
2: Да, прямо на фотографии это есть.
1: Да. Dar sunt de general, eu deja văd răspunsul corect și asta este foarte bine. Prieteni, rămâneți cu noi, vă spunem imediat care este și răspunsul la bun, dar un nou track în emisie Record.
0: Новый трек на рекорде. Motive. Everybody's free to feel good. Record remains.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Ei, vrem mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: истории.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Куметру, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
6: Dance лето
5: на рекорде.

0: 8 0 8 0 8 0. Фанкони Ривьера. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% на более 400 товаров для спальни. Одеяло, матрасы, подушки, покрывало и комплекты постельного белья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Reclamă.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Fanconi Riviera представляет 17 июля

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. 17 июля в

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie. Creveți prefierți 189 lei kilogramul. Somon medalion 244 lei kilogramul. Și ceapă de porc Provence sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Fanconi Riviera представляет.
3: Танцует,
2: 17 июля впервые в Молдове. By India. Автор главного хита этого лета. Она танцует под шаде. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Riviera.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: 8-0-8-0-8-0 Фанкони Ривьера. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% на более 400 товаров для спальни. Одеяло, матрасы, подушки, покрывало и комплекты постельного белья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето
0: на рекорде.

0: Реклама.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargutrans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargutrans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Вара часто музыка адуне ми де уамен ла Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnat enfeoctist,
8: Gurița dulce și dorința mare,
7: Giacon în Chiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
9: Fanconi Riviera представляет 17 июля впервые

0: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
4: Курица Дульче, Щидоринца Маре,
3: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Авокадо 72 лея 50 за килограмм. Стручковая фасоль. Смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra красная свекла 6 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
1: Фанкони Ривьера представляет 17 июля

Сергея по Телеграм. Что сейчас пишет Андрей Сергей? А здесь, как кажется, Сергей собирал вашу сумку утром, поэтому он ее угадывает. Но, это объекты адунаты де мине де акаса. Și le-a ghicit, da, mai fost un jucător care a ghicit la fel două cuvinte. Nu e cubic rubic, nu sunt baloane, e jucărie, nu e divier, Sergiu, tu vezi că ne scot vorbe. Iese vorbe aici. Nu e cubic rubic, nu e market, nu e coca bloc, așa. Din plastic, da, my life, e din plastic. Un cabluc, nu e cabluc. Condor, se zice, nu e pic. Ce

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
2: На рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance Лето.
1: На рекорде.

0: 8 0 8 0 8 0. Фан Кони Ривьера. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% на более 400 товаров для спальни. Одеяло, матрасы, подушки, покрывало и комплекты постельного белья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.

0: Access.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Радио Молдовы представляет DJ Derks Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас. DJ Kilat.